0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Тина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Что произошло? Сама не понимаю песенку одну. Весь день я напиваю, все мои друзья.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается посевная поливная земля Карадобё Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: тогда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Лари» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Татина FM.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-10-63.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Цитата.
1: Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.
2: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Рекламная служба
5: 0555-05-1063.
2: Радио «Татина».
5: Нам по пути.

0: ошибся.
1: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: На заметку. На заметку.
1: Если поблизости от места вашей аварийной остановки есть знак «Проезд запрещен», переустановите его позади вашего автомобиля. Это позволит вам заняться ремонтом в спокойной обстановке.
2: Реклама.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
2: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
5: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
6: Милый, а форель сегодня будет?
7: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
8: Рекламная служба.
2: 0555 05 10 63.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
7: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
8: Радио Татина. Чарна Махзмате. 0505-0506.
9: Татина ФМ.

0: поторгуемся?
1: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Реклама. Рекламная служба «Радио Татьяна».

0: Цитата.
1: Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь. Макс
2: Прайм. Реклама.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Дэнсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Дэнсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
5: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Ήταν συμπλεγόρτα.
1: Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Мне тут бывший пишет, но я ему не отвечаю. Он из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, в итоге сам с собой договорится. Главное, эту переписку не открывать или все же заглянуть. Пока мучилась с ответом на вопрос, узнала у психологов, надо ли удалять чаты с бывшими. Это сегодня и обсудим. Если разрыв был болезненным, лучше, по мнению психологов, сообщение стереть. Мозг начинает вспоминать хорошие моменты и заставляет верить в то, что можно вернуть отношения. На самом деле это не так. Факт останется фактом. Вы расстались, причина была, и ни один из вас не был идеальным. А сегодня вы оба стали другими людьми. Дважды в одну реку не войдешь. Погружение в прошлое еще больше ранит. Начинаешь винить себя или партнера. Возникают обиды и недовольство. В таком состоянии многое из того, что происходило раньше, начинает восприниматься иначе, с другими эмоциями. Переписку с бывшим можно оставить, если воспоминания не вызывают боли. Это поможет залечить раны. Ностальгия по хорошим моментам, к которым хочется вернуться, заставляет понять, что в жизни есть не только черные полосы, и ты заслуживаешь счастья. К тому же, принимая прошлое, мы от него не бежим, как если бы просто удалили сообщение, делая вид, что ничего и не было. Итог такой. Если старые сообщения тянут назад и мешают двигаться вперед, удаляй. А если они вызывают улыбку и тепло внутри, оставляй. И помни, бывшим надо желать только удачи, потому что счастье свое они уже потеряли. А еще отдавай их в хорошие руки, чтобы желание вернуться не возникало.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: торгуемся?
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в портале.

0: 40 лет, Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается посевная поливная земля Карадобе, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
1: Реклама.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Это Тина ФМ.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем – важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
0: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба
3: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане полдень. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: «Татина» FM. Включай, танцуй и попивай.

0: в условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушит.

0: Не бывает разницы в возрасте, бывает разница в уме. Вин Дизель.
1: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
5: Рекламная служба. 0555-05-1063.
6: Радио «Татина».
7: Нам

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Сколько перьев у птицы? Я думаю, этим вопросом задавался каждый из вас хотя бы раз в жизни. Сегодня на территории фактов пернатые. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Чем крупнее птица, тем больше у нее перьев. Например, у малышки колибри около 900 перьев. У воробья и малиновки примерно 3000. У лебедя 25 тысяч. Тело птицы покрыто перьями почти целиком, за исключением клюва и дистальных частей задних конечностей. У птиц выделяют три основные типа оперения. Пуховые перья, расположенные ближе всего к кожному покрову, которые удерживают тепло организма. Еще есть контурные перья, расположенные над пуховыми и покрывают все внешние участки тела, перекрывая друг друга. Они-то как раз и поддерживают тепло, обеспечивая водонепроницаемость и представляют собой обтекаемую форму для птичьего полета. И, наконец, третья категория перьев – это перья крыльев и хвоста. Самые длинные и самые жесткие, которые и позволяют птице передвигаться в воздухе. Поэтому вместо выражения «легкий как перышко» правильнее было бы сказать «крепкий как перо», вспоминая о том, какие огромные расстояния преодолевают птицы. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Понятно, где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: Татина. Татина.

0: На заметку. На заметочку.
1: Определить, можно ли есть тот или иной гриб, просто. Ядовитые нельзя, съедобные можно.
2: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Team FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Yeah.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: торгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается посевная поливная земля Карадобё, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татьяна ФМ.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
2: Радио Татина.
0: Нам по пути.
2: Ты плохой.

0: Тина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Тина.
1: Нам по пути.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ya está. Chao.
1: Радио Татіна. Нам по пути. Радио Татіна. Только лучшее, только хиты.

твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не любят.

0: радіо та Тіна.
1: Нам по путі.
0: Радіо та Тіна.
1: Тільки лучше.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Только лучшее, только

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: Радио Тагина.
1: Нам по пути. Радио Тагина.
0: Только лучшее, только хиты.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Нам по пути.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
2: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее.

0: Радио Татина.
1: Только лучшие, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: радио «Дадина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Дадина».
1: Только лучшее, только

0: «Нам по пути».
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее. Только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее. Только хиты.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

Радіо Таціна. Нам по путі.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только

0: радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее. Только

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Радио Татина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио Татина.
0: Только лучшее. Только хиты.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Только лучшее.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути. Радио Татина.
0: Только лучшее. Только хиты.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты. Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты. Радио «Татина».
0: Только лучшее, только хиты.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Тотина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио Тотина.
0: Только лучшее. Только.

0: Радіо Татіна.
1: Нам по пути.
0: Радіо Татіна.
1: Нам по пути.

0: Радіо Татіна.
1: Нам по путі.
0: Радіо Татіна.
1: Нам по путі.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Нам по пути.

0: радио Татина.
1: Нам по пути. Радио Татина.
0: Только лучшее, только хиты.

0: Тотина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио Тотина.
0: Только лучшее. Только хиты.

0: радио «Тотина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Тотина».
1: Только лучшее, только

0: Радио Татіна.
1: Нам по пути. Радио Татіна.
0: Только лучшее. Только хиты.

0: Бакерап.
1: Радио Татина.
2: Только лучшее, только хиты.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.